Егор, а ну-ка вдарим по второй. Давай. Ну, пройти по улице-то заплюю тебя насильно, пойду врежу мишки в глазик, а ерошки в рыло. Тру-ты-ту-ты-тру-ты-ту-ты, ну-ты-ту-ты-ну-ты-ш.

По деревне ходим, лаем, только без ошейников. Вся деревня нас боится, этаких мошенников. Тру-ты-ту-ты, тру-ты-шу-ты, ну-ты-ту-ты, ну-ты-шу-ты. Та-та-та.

глянь, вон гуси полетели, так соседу прямо в садик. Думала родить девчонку, а родился мальчик. Трусы, трусы, трусы, трусы,

месяц из тумана, вынул ножики из кармана, девок резать, баб забить. Все равно в Сибири быть. Трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы, трусы,

Мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.